0: ваших бабах.
1: Сыночка, маму, да приюрина. Ладно, гаду, но, мы трогаем. Тула, you know, ваших бабах.